Глядеть, яки мам плани, цо мне вє. Мови язиком тела, у. Мови мне бяч, цо хочеш. Оно би хотела. Глядеть, яки мам плани, цо до ней. Мови язиком тела, у.